0: I gotta get out. I need to disappear.
1: Доку Монтрину, Юлия Ван. Я слушаю радио Маэстрал.